Я попотчен тим рахча. Зараз же ти сама спаш. Зараз же туда попавши. Я кому фурта айшкаш.